0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia della Bielorussia.
2: С наилучшими пожеланиями и благодарностью белорусской полиции.